0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

This is the Heartbreak Hotel.

настроения и музыки на Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Радиоастроном доктор Элли Эроуэ мечтала о звездах с детских лет, когда вместе с отцом занималась радиолюбительством и выходила на связь в эфир. Она рано потеряла родителей и думала, что они где-то далеко в пространстве. Саундтрек к фильму «Контакт»

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первое местное радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламы службы.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всего света.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Семья Лиды и Павла внешне кажется идеальной. Но за красивым фасадом скрывается неприглядная изнанка. Павел бьет и изменяет жене. Лида об изменах ничего не знает. А жестокость Павла готова прощать бесконечно. Для нее семья – смысл жизни. Павлу же семья и дети нужны только для поддержания имиджа. Брак рушится, когда Павел поднимает руку на сына. Начинается процесс развода и отчаянная борьба за детей. Чтобы остановить Лиду, Павел обвиняет ее в покушении на убийство и инсценирует похищение их маленькой дочери, которая в процессе похищения действительно пропадает. Лида вступает в схватку с бывшим мужем. У нее нет права на ошибку. Саундтрек из сериала «Дитя раздора».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. За первые два дня этой недели автоинспекторы Новгородской области отстранили от управления 18 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Среди них один нарушитель, задержанный за повторное нетрезвое вождение. Это уже не административное, а уголовное дело. Нарушения зафиксированы в том числе на территории Валдайского округа. Всего за два дня пресечено около 12 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подавляющее большинство выявлено с помощью комплексов фото-видеофиксации. Техника не дремлет и полагаться на авось не стоит. Госавтоинспекция обращается ко всем автомобилистам. Управление транспортом в нетрезвом виде – это риск для вашей жизни и жизни окружающих. Будьте ответственны. Роспотребнадзор обнародовал данные о качестве воды и песка в местах массового отдыха в Новгородской области. По состоянию на 11 июня специалисты исследовали почти 400 проб воды из водоемов региона. Результаты настораживают. Более трети образцов не прошли проверку по химии, почти каждый пятый – по микробиологии. В черный список попала и вода в озере Валдайское, конкретно на пляже Тимошкино. Также зафиксировано превышение в реках Волхов, Мста и Ловоть. Что касается почвы, из почти 200 проб песка более 10% не соответствуют микробиологическим нормам. Однако есть и хорошая новость для жителей и гостей Валдайского округа. На настоящий момент уже выданы 3 положительных заключения на купание. Среди них озеро Белое в центре отдыха «Радуга» и озеро Уклеинское в Ивантеевском поселении. Эти места официально признаны безопасными. Роспотребнадзор призывает жителей Новгородской области не рисковать здоровьем и купаться исключительно в разрешенных местах. Санитарный мониторинг продолжается. Валдайский округ присоединяется к всероссийской акции «Свеча памяти». Она приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 22 июня – день, который отзывается в каждой российской семье. Эта дата напоминает о цене мира, о подвиге, боли, мужестве и силе людей, благодаря которым страна победила. Зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, унесенных войной, можно уже сейчас и вплоть до 22 июня. Принять участие в акции может каждый житель округа. Для этого достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать на кнопку «Зажечь свечу памяти». Администрация Валдайского района призывает всех присоединиться к этой инициативе. Главная цель – вместе сохранить память о подвиге народа и поддержать ветеранов, которые сегодня рядом с нами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Самый лучший день начинается сегодня. Поют все киноманы, потому что сегодня четверг. Сегодня 18 июня, день кинопремьер, друзья. Как же это здорово, как же это классно, когда ты приходишь в кинотеатр и смотришь там не какой-нибудь старый фильм, который уже видел тысячу раз, а новый фильм смотришь. И вот об этом мы сегодня в утреннем шоу будем рассказывать. Но кроме того, в утреннем шоу «Активация» мы, Сергей Грышков и Маша Маринина, поведаем вам о курьезных новостях, о звездах, поговорим о праздниках, событиях, всех именинников поздравим и много другого интересного, полезного и не очень вас ждет впереди. Пока я это говорил, Маша пришла. Привет, Маша, как дела?
4: Да, все хорошо. Четверг уже, а четверг вам это не понедельник. Знаете, настроение улучшивается к концу недели.
3: Улучшивается.
4: Улучшивается.
3: Но самое главное, как дети там твои лет проводят? Как они уже все книжки прочитали?
4: Какие книги? Они вообще ничего не читают. Они целыми днями где-то гуляют. Я их время от времени пытаюсь отвезти куда-нибудь за город, чтобы они здесь не ходили, не дышали по улицам этими выхлопными газами. Но они возвращаются обратно.
3: Обратно?
4: Они обратно возвращаются все время, как бумеранги.
3: Но вы даете, конечно.
4: Они говорят, что я хочу гулять с друзьями, не хочу я сидеть с бабушкой на даче.
3: Понятно. А я вот на даче бы, наоборот, бы тусил, но работа, как говорится, работа.
4: Потому что тебе уже не 15 лет.
3: Да, мне уже не 15. Хочу всех поздравить четвергом, и давайте уже будем просыпаться вместе.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 18 июня 1880 года в Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В 1860 году по инициативе выпускников Царского сельского лицея, где учился Александр Пушкин, начался сбор средств на сооружение памятника поэту. Но собранных денег было недостаточно, поэтому в 1870 году была проведена новая подписка по сбору средств. В итоге удалось собрать более 160 тысяч рублей. В конкурсе проектов памятника в 1875 году первая премия досталась скульптору Александру Опекушину. 5 лет ушло на изготовление модели статуи, ее отливку, изготовление пьедестала из гранита и окончательный монтаж. Открытие памятника первоначально намечалось на 19 октября по старому стилю 1879 года, в годовщину открытия Царского сельского лицея. Но не все работы успели завершить к этой дате. Новым днем открытия было назначено 26 мая 1880 года, день рождения поэта по старому стилю. Однако из-за траура по императрице Марии Александровне, супруге императора Александра II, дату опять пришлось перенести. В 1950 году памятник перенесли с Тверского бульвара на другую сторону реконструированной Страстной площади, ныне Пушкинской площади. Развернули на 180 градусов и расположили на месте бывшей колокольни Страстного монастыря. Монумент немного пришлось поднять, для чего был сооружен бетонный фундамент.
2: 18 июня 1889 года была запатентована детская коляска. Настоящая мода на детские коляски возникла в середине 19 века, когда английская королева Виктория, многодетная мама, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы. В первых колясках к корзинке или коробу прикреплялось 3 или 4 колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было вести за собой. В коляске запрягали пони, козу или собак, чтобы они катали детей. Были высокие коляски на тонких колесах, чтобы легко было катить по плохой дороге. И низкие на маленьких колесиках, которые лучше ехали по ровной поверхности. Коляски делали на заказ. По своей форме они были похожи на транспорт для взрослых, кареты и дилижансы. 18 июня 1889 года в Балтиморское патентное бюро в США пришел Уильям Ричардсон с идеей, совершившей очередную революцию в истории колясок.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: Курьезная рубрика в утреннем шоу «Активация». Мы рассказываем вам о всяких новостях, которые вообще в выпуске новостей услышать очень сложно, потому что там все такое серьезное, там все вот, пожалуйста, там...
2: Да.
1: Законы,
2: вот.
1: Налоги,
2: ты прям угадала,
1: опасность,
2: да?
1: Не опасность. А у нас тут все попроще.
2: Нет, ты прям вот частично ты угадала.
1: Угу.
2: А я знаю, что да, многие не любят, ты не любишь, я тоже ненавижу заполнять бумажки всякие, вот эти вот, знаешь, там на...
1: У меня вообще паническая атака, когда мне надо собрать какие-то бумажки.
2: Собрать бумажки, заполнить все это мелким шрифтом. Вот у жителей Куала-Лумпур, Малайзия, повезло. Там есть один из департаментов правительства, и там сидит пожилой мужчина. Ему поставили стол, ему поставили стульчик.
1: Печатную машинку.
2: Нет, не надо, у него просто ручка и все. Ну и телефон, а еще, значит, маленькая баночка для взимания платы. Он получает от 1 до 2,5 долларов за то, что помогает заполнять документы. Многие считают, что цена пустяковая. Ну и, собственно, подходит человек к нему с пачкой документов, дает, допустим, паспорт там, или автомобильные права. И мужчина, зовут его Або, начинает заполнять бумажки, при этом с тобой общается, рассказывает, в какой кабинет пойти, эту бумажку отдать, что сделать, потом сколько ждать и так далее,
1: полезно.
2: И тому подобное.
1: Полезно.
2: Да, то есть он консультирует медленно, доходчиво объясняет о том, что многие просто не понимают. Ты вот приходишь там, надо пойти в кадастровую палату, такое-то, сделать вот это, вот это, вот это, вот это, а потом отнести, а потом еще там
1: проверку. Это очень полезная работа, потому что обычно, когда начинаешь такие вещи уточнять где-то в организации, есть, я их тоже понимаю, они устали. Каждый день толпы людей приходят и задают одни и те же вопросы.
2: А зачем они себе придумывают такие сложности? Вам нужно пойти в МУГИСО, заполнить ЭДО, потом... Так, ребят, ну скажите, вот возьми бумажку, заполни, отдай. Все! Нет, зачем это? Вот, понимаешь, сами сложности создают, а потом ты приходишь, бумажку отдаешь куда-то, и тебе
1: говорят...
2: Люди,
1: которые работают в таких организациях, не принимают решений, как называть бумажки.
2: Они говорят, ждите месяц. То есть человек по факту, вот как вот, допустим, по факту вот, получать загранпаспорт месяц, то есть человек это может сделать, ну, условно, за 10 минут. Ну, короче, ладно, в общем...
1: Можно печатать, надо это...
2: Вернемся к новости, так, 10 минут. К новости, значит, мужчина по имени Або в Куала-Лумпур сидит в Малайзии и заполняет бумажки за минимальную плату. Во-первых, он общается, во-вторых, получает какую-то копеечку к своей пенсии, ну а в-третьих, помогает людям разобраться в этой бюрократии. Все, лайк
1: и
2: мужчине.
1: И что из этого важнее, вообще непонятно, его копеечка или помощь людям.
2: Дорогие бабули, дедули, вот заняться нечем летом.
1: Да.
2: Вот, приходите, вот где бумаги заполняют. Мне вот тут надо пойти красную печать дочери поставить в документ. Я записался, кстати, поздравь меня, наконец-то.
1: Молодец.
2: Вот, и там тоже куча

0: Всем доброе утро. Сегодня у нас какое?
1: Я не знаю, 18?
0: 18 июня, все правильно. Мы уже просто потерялись.
1: У меня еще день вчерашний.
0: В этих летних историях. Вот. А сегодня четверг, сегодня 18 июня. Сегодня мы поздравляем с днем рождения
1: всяких разных интересных людей.
0: И вас тоже в первую очередь, кто сегодня появился на свет. Поздравляем с днем рождения. А прямо сейчас известные люди.
1: Известные люди, да.
0: Давай.
1: В 1812 году, 18 июня, родился Иван Гончаров, русский писатель.
0: Обломов,
1: автор романов «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история». У него все на «Обл».
0: А, на «Обл»?
1: И другие, да. Ну, «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история».
0: Обыкновенная. А что, больше на других букв не было? Ничего у них
1: но
0: такого.
1: Ну, он других не знал.
0: Ладно, ладно, ладно. Так, кого сегодня мы поздравим? Ой, как много людей у меня сегодня родились. Например, сегодня поздравляем с днем рождения Жюли Депардье. Так,
1: это
0: правильно.
1: Дочка?
0: Это французская актриса, да, кино и телевидение, дочь Жерар Депардье. Конечно же, прославилась она в различных французских кинофильмах. Посмотрите, кстати, вот как там яблоко от яблони далеко упало или не очень.
1: В 1935 году в этот день родился актер Юрий Соломин. Он также был режиссером, педагогом и народным артистом СССР.
0: А еще российская актриса театра и кино, телевидения, озвучения и дубляжа, в которую я влюбился после фильма «Прогулка». Это Ирина Пегова. Поздравляем ее с днем рождения. Говорят, любовь ее там новая.
1: И не с тобой.
0: И не со мной, да. Ну, что поделать. Ирина Пегова, с днем рождения. Вы классная.
1: В 1961 году в этот день родился актер Игорь Золотовицкий. Также он был педагогом и народным артистом России.
0: Ну и поздравляем сегодня с днем рождения Алиреза Фирузджа. Фирузджа.
1: Хорошо.
0: Это просто хороший молодой человек, французский, ранее иранский шахматист, гроссмейстер.
1: Классно.
0: Гроссмейстер.
1: Почему мы не знаем про шахматиста?
0: Ну, потому что вот, не знаю, потому что вот. И, собственно, умный человек. Пока у него рейтинг не очень высокий, но он уже, собственно, многократный призер международных турниров.
1: Мы его поздравили и принесем ему удачу.
0: Да, всем шахматы, всех с днем рождения. И прямо сейчас Ксения Лайт, лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, держите себя в руках на распродажах и в дисконт-центрах. Ваше поведение в магазинах может быть импульсивным. Тельцы, примените творческий подход, и вы совершите прорыв в карьере. Но соблюдайте правила и этикет. Близнецы, успешным окажется строительство, дальняя поездка, ваши попытки в получении визы или гражданства. Раки, звезды предупреждают о расточительной рассеянности. Будьте внимательны в магазинах, людных местах и просто на улице. Львы, вашей уверенности угрожает чужое вмешательство. Вам постоянно кто-то будет портить настроение. Примите превентивные меры. Девы, не ждите отдельного приглашения. Наступает день, чтобы взять все в свои руки. Весы, далеко не сразу получится принять верное решение. Придется помучиться неопределенностью. Скорпионы, все в этот день будет располагать к романтике. Вы можете неожиданно влюбиться. Стрельцы, купите что-нибудь себе любимому. Вы заслужили награду за хорошее поведение. Козероги, возможно, вам предстоит разбираться в каком-то конфликте. Отстаивая правду, постарайтесь сохранить холодную голову. Водолеи, у вас может появиться повод для грусти. Просто не все получится идеально, как вы любите. Рыбы, наконец-то у вас появится время для общения. Посвятите его близким. Каждому знаку зодиака желаем безмятежных будней.

0: Активация. Пароль хорошего дня.
1: Доброе утро, мир, доброе утро, планета, доброе утро все кинотеатры, которые уже давно проснулись и ждут посетителей, ведь сегодня день кинопремьер, 18 июня, знаете ли, кинопремьеры и летом в отпуск не уходят, работают, фильмы надо все
2: для вас, чтобы вам было весело, конечно, в любой день. Итак, я расскажу вам про фильм, который называется «Робоняня», возрастное ограничение 6+, в кино с сегодняшнего дня, в главных ролях Ева Смирнова и Денис Кукояка, Елена Кукояка, Василий.
1: Вся семья Кукояков.
2: В общем, если вы любите, вам нравятся Кукояки, обязательно кино это посмотрите. Это семейная комедия, естественно. Примерно вот сейчас вам сюжет расскажу. Итак, главная героиня Злата, она хочет на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах. Смекалка у девочки от отца-изобретателя, который поручает присматривать за дочерью экспериментальному роботу с искусственным интеллектом, той самой робо-няне. Робот следит за ее расписанием, запрещает есть сладкое, контролирует каждый шаг. В общем, что будет, если оставить дочь-подростка с роботом вместо бабушки и вместо себя? Вот, посмотрите фильм «Робо-няня» в кино сегодняшнего дня.
1: Ну, у меня сегодня такой, знаешь, фильм, ну, не для всех. Вот, называется «Ганди молчал по субботам». Это комедийная драма. В главной роли Марк Эйдельштейн. А вот в своей манере также Виктория Толстоганова, Евгений Коряковский, Александр Пашутин играет деда нашего героя. И самое главное, здесь снова он снимается с Дарьей Якомасовой, которая играла его маму в «Аноре». Помнишь, когда они с Серебряковым прилетели, она там: «Ты что?» Вот, Дарья Якомасова, шикарная актриса. В общем, о чем идет речь, собственно, в этом фильме, который уже набрал кучу разных наград. Это такой арт-хаус. «Ганди молчал по субботам». В общем, семья. Мама, папа
2: и
1: сын по имени, его Мот зовут.
2: Мот?
1: Мот, ну, имя Мот такое.
2: Типа Матвей.
1: Да, Эдельштейн. Вот. Ему 16 лет, родители, значит, отец уходит из семьи. Там, причем, знаешь, все так снято, они сидят, ужинают. Он такой: ну, все, я ухожу из семьи. Вот, знак протеста. А там еще дедушка с ними. Знак протеста против развода родителей. Он приводит домой бездомную женщину.
2: Здрасте.
1: Вот, ее играет Дарья Якомасова, собственно. Она реально, то есть ей такой грим сделали, такую прическу какую-то, такую драненькую. То есть она прям играет, ну, вот, без определенного места жительства женщину. Кроме того, кстати, в этом фильме Олег Гаркуш снимается. Все мы знаем, да, группа «Аукцион», который веселый такой. В общем, это такой, знаете, артхаус, это не для всех. Многие, мне кажется, могут сказать: что это такое грустное. Ребят, это не грустно, это такой классный фильм. Вот, поэтому, если вы любите заземлиться, успокоиться, посмотреть на отношения в семье, то welcome, «Ганди молчал по субботам», фильм Юрия Зайцева, 16+, во всех кинотеатрах сегодня. Вот такие кинопремьеры. Ходить в кино – это здорово, это классно. А мы продолжаем утреннее шоу «Активация».
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: активация. Верю, не верю.
1: Время играть! Сегодня у нас финал 2-1 на этой неделе. Маша побеждает. Я проигрываю или уравниваю счет. Потом будет серия пенальти. Самое главное, что прямо сейчас мы начинаем нашу любимую игру под названием «Верю-не верю». Маша, сегодня ты начинаешь. Первый факт от тебя.
2: Какой веришь ли ты, что Ярославль...
1: Город Ярославль.
2: Был недавно признан родиной Снегурочки.
1: Я верю в это. Пусть будет так. Неправильно?
2: Неправильно. Кострома.
1: Кострома, ну извините, пожалуйста. 1-0 в твою пользу, факт от меня. Веришь ли ты, что первые стационарные кинотеатры в России назывались «Киновыставка»? Первый стационарный кинотеатр, который вот построили, все, назывался «Киновыставка». Это неправильно.
2: Бред, да?
1: Потому что он назывался «Электротеатр». Куда? «Электротеатр». 1-1.
2: Мой факт. 1-1.
1: Ну, давай, подумай. Хорошо, подумай. Ты должна быть убедительна в своей правоте или, наоборот, во лжи.
2: Веришь ли ты, что букву «Ё» ввел в русский алфавит Николай Карамзин?
1: Вот, серьезная заявка на мою победу сегодня. Я помню, что букву «Ё» вводили, да. Да, это был Карамзин, да. Он был министром...
2: Молодец. В 1797 году это произошло.
1: Да, я помню, ввели там день рождения. Буква «Ёжик» прямо есть. Угу. Буква «Ёжик».
2: «Ёжик».
1: Буква «Ёжик», да. Все, круто, здорово. Ну что, получается...
2: Получается, ты выиграл, молодец.
1: Получается, я выиграл. Это здорово, это классно. Ну а что, друзья, 2-2 на этой неделе, завтра пятница, и завтра совсем другая игра.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время для звездной пыли, звездные новости. Давайте скорее узнаем, что сегодня.
2: А что случилось, Мир?
1: Что случилось?
2: Мир лишился очередной холостой красивой.
1: Все,
2: ну, конечно. Дуа Липа замуж вышла, все официально. Келлан Тернер ее жених. Вот. И, собственно, свадьба была очень скромная, мега скромная.
1: А что им там?
2: Чисто друзьями собрались. И вот инсайдер, который был на этой свадьбе, который увидел, как это все было, когда Келлан Тернер стоял вот у алтаря, и спросили там, ну, Дуа Липа, вы готовы? Да-да, все. Вот. А когда у него спросили, он дрожал от страха, он плакал, наверное, для него это была такая, ну, такое было откровение. Да, собственно, поэтому, видимо, и была такая быстрая свадьба, то он вообще бы расчувствовался. Они приехали, расписались, друзья поздравили, рисом обсыпали, сели в такси и уехали. Вот, самое главное, в чем было, да, еще все обсуждают наряд Дуа Липы, то есть, ну, понятно, что жених в костюме, все нормально. У мужчин вообще выбора, знаете ли, много нет, когда у вас свадьба. А вот Дуа Липа, она была в... Я даже не знаю, как это называется, Маша. Вот расскажи мне, как это называется. Это брючный костюм или как? Это не брючный костюм.
1: Почему? Это костюм.
2: Костюм. Юбка.
1: Она как будто на графиню похожа. У нее такая облегающая юбка длинная.
2: Юбка и пиджак.
1: Пиджак и очень красивая белая шляпа.
2: Да, огромная белая шляпа, чтобы вот этот рис, который на них бросали, монетки, чтобы не попали ей
1: не
2: на лицо.
1: Глаза.
2: Не в глаза, да. В общем, все, свадьба состоялась. Вот мне кажется, это здорово и классно. То есть быстренько приехал, расписался, сел в такси, уехал. Все, кайф.
1: Ну, да.
2: Зачем тратить эти огромные деньги? А возможно, Дуа Липа думает, ну я же такая звезда, это моя первая свадьба. Сколько еще будет в моей жизни? Да когда жених расплакался у тебя тут?
1: Мне нужен кто-нибудь покрепче, решила Дуа Липа.
2: Ну да, пока с этим
1: поживу. Ну посмотрим,
2: Да нет, шутим, конечно же, счастье молодым, друзья. Это здорово, это классно. Всем, кто завтра или сегодня уже женится, тоже счастья пожелаем, здоровья, любви.
1: Конечно, обязательно.
2: Чтобы все было хорошо. Это утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина. До завтра.
1: Пока. «Активация».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Самый лучший день начинается сегодня, поют все киноманы, потому что сегодня четверг, сегодня 18 июня, день кинопремьер, друзья. Как же это здорово, как же это классно, когда ты приходишь в кинотеатр и смотришь там не какой-нибудь старый фильм, который уже видел тысячу раз, а новый фильм смотришь. И вот об этом мы сегодня в утреннем шоу будем рассказывать, но кроме того, в утреннем шоу «Активация» мы, Сергей Грышков и Маша Маринина, поведаем вам о курьезных новостях, о звездах, поговорим о праздниках, событиях, всех именинников, поздравим и много другого интересного, полезного и не очень вас ждет впереди. Пока я это говорил, Маша пришла. Привет, Маша, как дела?
3: Да, все хорошо, четверг уже, а четверг вам это не понедельник, знаете, настроение улучшивается к концу недели.
2: Улучшивается.
3: Улучшивается.
2: Но самое главное, как дети там твои лет проводят? Как они уже все книжки прочитали?
3: Какие книги? Они вообще ничего не читают. Они целыми днями где-то гуляют. Я их время от времени пытаюсь отвезти куда-нибудь за город, чтобы они здесь не ходили, не дышали по улицам этими выхлопными газами. Но они возвращаются обратно.
2: Обратно?
3: Они обратно возвращаются все время, как бумеранги.
2: Но вы даете,
3: они говорят, что я хочу гулять с друзьями, не хочу я сидеть с бабушкой на даче.
2: Понятно. А я вот на даче бы, наоборот, бы тусил, но работа, как
3: потому
2: говорится,
3: тебе
2: работа.
3: Мне уже не 15 лет.
2: Да, мне уже не 15. Хочу всех поздравить четвергом, и давайте уже будем просыпаться вместе.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области был целенаправленным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT. Цитата: «Это еще один бесчеловеческий теракт. Ответными действиями России на удар ВСУ по автобусу с детьми будет продолжение СВО», отметил Песков. В среду ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла беременная женщина, сопровождавшая команду на своем автомобиле. Она была женой одного из тренеров. Среди семерых раненых 5 детей. Москва решительно осуждает атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии. Владимир Зеленский сознательно делает детей мишенью спланированных ударов, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Владимир Путин выступил на торжественном приеме от имени президента Российской Федерации в честь глав делегации, прибывших на саммит России ASEAN. Это мероприятие дало официальный старт юбилейной встречи в таком формате. После того, как наш лидер официально поприветствовал гостей, для них была приготовлена небольшая концертная программа и непосредственно торжественный прием. Напомню, в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят 11 стран. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова накануне презентовала логотип избирательной кампании по выборам в Госдуму. Президент Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, я напомню, на 20 сентября. Ранее он называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Памфилова презентовала в среду логотип кампании по выборам в Нижнюю палату парламента. Напомню, они пройдут 3 дня с 18 по 20 сентября. Слоган кампании: «Не твой голос, сила России». На логотипе изображены 3 календарных листа с датами выборов. МВД предупредило, что мошенники начали представляться военными журналистами и предлагать родственникам участников СВО помощь, чтобы получить больше информации о бойце. Злоумышленники представляются военными корреспондентами, сообщают о подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем. Предлагают помощь в оформлении выплат наградных документов или поиске дополнительной информации. Расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любую информацию о близком человеке. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не отвечать на вызовы, если звонит незнакомый номер. Это касается особенно пожилых. Представители госорганов никогда не звонят по телефону гражданам, кем бы ни представлялись. Никому не надо верить. Тогда вы еще в большей степени будете защищены, сказала Матвиенко. Курс доллара на сегодня 72.75, курс евро 84.39. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: на Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: В суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса полицейский Джон МакЛейн ведет смертельную схватку с бандой политических террористов, взявших в заложники два десятка человек, в число которых попадает и его жена. Началось все с того, что парень приехал в город к жене, оказался на рождественском приеме, а кончилось настоящей войной. Саундтрек к фильму «Крепкий орешек».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. За первые два дня этой недели автоинспекторы Новгородской области отстранили от управления 18 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Среди них один нарушитель, задержанный за повторное нетрезвое вождение. Это уже не административное, а уголовное дело. Нарушения зафиксированы в том числе на территории Валдайского округа. Всего за два дня пресечено около 12 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подавляющее большинство выявлено с помощью комплексов фото-видеофиксации. Техника не дремлет и полагаться на авось не стоит. Госавтоинспекция обращается ко всем автомобилистам. Управление транспортом в нетрезвом виде – это риск для вашей жизни и жизни окружающих. Будьте ответственны. Роспотребнадзор обнародовал данные о качестве воды и песка в местах массового отдыха в Новгородской области. По состоянию на 11 июня специалисты исследовали почти 400 проб воды из водоемов региона. Результаты настораживают. Более трети образцов не прошли проверку по химии, почти каждый пятый – по микробиологии. В черный список попала и вода в озере Валдайское, конкретно на пляже Тимошкино. Также зафиксировано превышение в реках Волхов, Мста и Локоть. Что касается почвы, из почти 200 проб песка более 10% не соответствуют микробиологическим нормам. Однако есть и хорошая новость для жителей и гостей Валдайского округа. На настоящий момент уже выданы 3 положительных заключения на купание. Среди них озеро Белое в центре отдыха «Радуга» и озеро Уклеинское в Ивантеевском поселении. Эти места официально признаны безопасными. Роспотребнадзор призывает жителей Новгородской области не рисковать здоровьем и купаться исключительно в разрешенных местах. Санитарный мониторинг продолжается. Валдайский округ присоединяется к всероссийской акции «Свеча памяти». Она приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 22 июня – день, который отзывается в каждой российской семье. Эта дата напоминает о цене мира, о подвиге, боли, мужестве и силе людей, благодаря которым страна победила. Зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, унесенных войной, можно уже сейчас и вплоть до 22 июня. Принять участие в акции может каждый житель округа. Для этого достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать на кнопку «Зажечь свечу памяти». Администрация Валдайского района призывает всех присоединиться к этой инициативе. Главная цель – вместе сохранить память о подвиге народа и поддержать ветеранов, которые сегодня рядом с нами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Во время совместных тренировок Маркус и Дэвид преодолевают страх перед наследственным сосудистым заболеванием, которое привело к смерти их отца и может оказаться роковым и для них. Саундтрек к фильму «Американские молнии»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, Киев компенсирует проигрыш на фронте атаками на гражданские объекты. Дипломаты подчеркивают, вымещение злобы на гражданском населении России не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Главарь киевского режима и его европейские партнеры изо всех сил пытаются представить себя миротворцами и заявляют о необходимости остановки боевых действий ровно в тот момент, когда положение вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения критическое. Игнорирование Западом терактов со стороны Киева провоцирует Украину на новые преступления, и особенно это очевидно на фоне атаки на автобус с детской футбольной командой в Брянской области. В Москве выражают готовность к конструктивному диалогу с учетом реалий сегодняшнего дня. Россия продолжит действовать в своих интересах. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, с интересами России придется считаться всем. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы пройдет с 18 по 20 сентября. Для удобства и безопасности избирателей Центр избирком принял решение о проведении голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва в многодневном формате. Кроме того, это важнейший элемент безопасности, поскольку позволяет не допускать скопления людей на участке. Предусмотрены и дополнительные формы голосования, в частности выездное, в 77 субъектах, в которых есть труднодоступные территории, где невозможно организовать стационарные участки. В 12 субъектах в Крыму, Севастополе, Запорожской, Херсонской областях, Донецкой, Луганской народных республиках, также Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областях и Краснодарском крае можно будет использовать голосование также на придомовых территориях. Одновременно с думскими выборами пройдет более 2000 кампаний регионального и муниципального уровня, в том числе губернаторские прямые выборы в 8 российских регионах и депутатов региональных законодательных собраний. В России ограничен рост котировок бензина и дизеля на бирже. Для оптовых покупателей, крупных аграриев, транспортных и строительных компаний, это означает, что им теперь можно не бояться дальнейшего непредсказуемого роста издержек из-за подорожания. Для автозаправочных станций это означает, что экономика не станет хуже через день или неделю. Такие опасения нередко приводили к завышению цен на автозаправочных станциях, а иногда и просто к остановке их работы. Но вышесказанное относится только к оптовым покупателям топлива на бирже. А большая его часть реализуется на нашем рынке, минуя биржевые торги. Эксперты отмечают, цены на бирже на АЗС растут не из-за жадности нефтяников или владельцев заправок. Проблемы сейчас лежат в области перебоев и задержек поставок, а также рисков дефицита. Элемент нездоровой паники на рынке, конечно, присутствует, но только паника объяснить лимиты отпуска топлива на АЗС не получается. Клиники больше не вправе уменьшать объем или увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи по обязательному медицинскому страхованию в случае, если пациент отказывается от платных услуг. С первого дня осени медики обязаны информировать пациента о возможности получить соответствующую бесплатную помощь в рамках программы госгарантии, если она туда входит. Отмечается развитие цифровых сервисов, дистанционное заключение договоров, электронные документы и современные способы идентификации делают медицинскую помощь более доступной, особенно для маломобильных пациентов и жителей удаленных территорий. Пациент должен понимать, какие вмешательства планируют в ходе лечения и обязательно соглашаться на их проведение. В Минздраве подчеркивают, новые правила не означают, что какая-то медицинская помощь, ранее бывшая бесплатной, станет платной. Документ лишь регулирует порядок оказания уже существующих платных услуг, делая этот процесс более прозрачным и удобным для граждан. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 39 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Когда-то в Лондоне жил молодой и наивный бродобрей Бенджамин Баркер. Он был женат на прелестной женщине по имени Люси, которая родила ему такую же прелестную дочку. На его беду прелесть его жены также оценил сладолюбивый судья Терпин и отправил Бенджамина Баркера на пожизненную каторгу, чтобы без помех овладеть его женой. 15 лет спустя Баркер бежал с каторги по имени Суини Тодда, добрался до Лондона и не нашел у себя дома ни жены, ни дочери. Миссис Ловит, хозяйка маленькой пекарни, этажом ниже, вначале не узнавшая его, рассказала ему его собственную историю. Тот был уничтожен и поклялся страшно отомстить своим обидчикам, судье Терпину и приставу Бэмфорду, который помогал судье в его недостойных делах. По совету миссис Ловит, не скрывающей своей привязанности к беглецу, он вернулся к своему прежнему ремеслу, снова стал бродобреем в надежде когда-нибудь заполучить к себе в заведение судью и прикончить его. Саундтрек к фильму «Суини Тодд. Демон-парикмахер» с Флирт-стрит.

0: повело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело. Она его любит, да только сказать не сумела.
1: Он должен ее простить, он должен ее понять. Ей так тяжело любить, любить его, но молчать. От этой любви пылать, и день от тебя сгорать.
2: Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. За первые два дня этой недели автоинспекторы Новгородской области отстранили от управления 18 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Среди них один нарушитель, задержанный за повторное нетрезвое вождение. Это уже не административное, а уголовное дело. Нарушения зафиксированы в том числе на территории Валдайского округа. Всего за два дня пресечено около 12 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подавляющее большинство выявлено с помощью комплексов фото-видеофиксации. Техника не дремлет и полагаться на авось не стоит. Госавтоинспекция обращается ко всем автомобилистам. Управление транспортом в нетрезвом виде – это риск для вашей жизни и жизни окружающих. Будьте ответственны. Роспотребнадзор обнародовал данные о качестве воды и песка в местах массового отдыха в Новгородской области. По состоянию на 11 июня специалисты исследовали почти 400 проб воды из водоемов региона. Результаты настораживают. Более трети образцов не прошли проверку по химии, почти каждый пятый – по микробиологии. В черный список попала и вода в озере Валдайское, конкретно на пляже Тимошкино. Также зафиксировано превышение в реках Волхов, Мста и Ловоть. Что касается почвы, из почти 200 проб песка более 10% не соответствуют микробиологическим нормам. Однако есть и хорошая новость для жителей и гостей Валдайского округа. На настоящий момент уже выданы 3 положительных заключения на купание. Среди них озеро Белое в центре отдыха «Радуга» и озеро Уклеинское в Ивантеевском поселении. Эти места официально признаны безопасными. Роспотребнадзор призывает жителей Новгородской области не рисковать здоровьем и купаться исключительно в разрешенных местах. Санитарный мониторинг продолжается. Валдайский округ присоединяется к всероссийской акции «Свеча памяти». Она приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 22 июня – день, который отзывается в каждой российской семье. Эта дата напоминает о цене мира, о подвиге, боли, мужестве и силе людей, благодаря которым страна победила. Зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, унесенных войной, можно уже сейчас и вплоть до 22 июня. Принять участие в акции может каждый житель округа. Для этого достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать на кнопку «Зажечь свечу памяти». Администрация Валдайского района призывает всех присоединиться к этой инициативе. Главная цель – вместе сохранить память о подвиге народа и поддержать ветеранов, которые сегодня рядом с нами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170722.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.
2: А мне весной приснилось детство, подружки, которых нет уже в живых. Я с грустью посетил.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Американский юг. На дворе 1960-е годы. Скитер только-только закончила университет и возвращается домой, в сонный городок Джексон, где никогда ничего не происходит. Она мечтает стать писательницей, вырваться в большой мир. Но для приличной девушки с юга не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями. Приличной девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому. Мудрая Эйбелин на 30 лет старше Скитер. Она прислуживает в домах белых всю свою жизнь. Вынянчила 17 детей и давно уже ничего не ждет от жизни. Ибо сердце ее разбито после смерти единственного сына. Мини – самая лучшая стрепуха во всем Джексоне. А еще она самая дерзкая служанка в городе. И острый язык не раз уже сослужил ей плохую службу. На одном месте Мини никогда подолгу не задерживается. Но с Мини лучше не связываться даже с самым высокомерным белым дамочком. Двух черных служанок и белую неопытную девушку объединяет одно – обостренное чувство справедливости и желание хоть как-то изменить порядок вещей. Смогут ли эти трое противостоять целому миру? Сумеют ли они выжить в этой борьбе? Саундтрек к фильму «Прислуга».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Из них около 180 беспилотников сбито на подлете к Москве, 113 над Брянской областью. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. В результате удара возмездие поражен НПЗ Затурина в Полтавской области, противник в Сумскую область. Тем временем перебросил силы специальных операций ВСУ из-за колоссальных потерь, сообщают РИА Новости. Противник окружен в северо-восточной и восточной частях Константиновки. В ДНР у них нет возможности выйти из города, сообщает ТАСС. Сегодня основной день работы юбилейного саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она выдержала испытание временем, заявил Владимир Путин. У российского лидера не только два многосторонних заседания, но и марафон двухсторонних встреч. Контакты у Владимира Путина запланированы практически со всеми главами иностранных делегаций, прибывшими в Казань. С утра участники собрались в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Участники встречи обмениваются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повесток дня. Рассматривают основные достижения стратегического партнерства между Россией и АСЕАН. Формулируют новые задачи в сферах политики, безопасности, торговли, инвестиций, гуманитарного сотрудничества. По итогам заседания планируется подписать 4 документа, в частности Казанскую декларацию и комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 26-30 годы. Владельцы карт Visa и MasterCard в России с началом их плавного вывода из оборота смогут продолжать пользоваться этим пластиком, однако постепенно могут столкнуться с сокращением кэшбэка и других бонусов со стороны банков, предупредил председатель правления компании «Национальный банк сбережений» Алексей Кузьмин. В итоге россияне смогут без спешки перейти на альтернативные инструменты платежей. В нашей стране основной картой является МИР, ее доля в объеме операций составляет 75%. Но выпущенные до введения санкций карты Visa и MasterCard продолжают работать. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы МИР. Она предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 года обнулить. Мошенники ищут своих жертв в тематических группах в мессенджерах, где под предлогом получения бесплатной игровой валюты обманывают детей. Например, просят сделать скриншот телефона родителей. Получив скриншот, мошенники узнают информацию об имеющихся банках на мобильном устройстве родителя. Далее они просят назвать номер телефона, а также коды из СМС. В некоторых случаях онлайн-собеседники могут попросить ребенка самостоятельно авторизоваться в мобильном банке родителей и перевести деньги на сторонние счета. Поэтому стоит создать детский профиль или установить родительский контроль на компьютере и телефоне, включить на устройстве запрет на загрузку приложений из неизвестных источников и подключить функцию загрузки приложений паролем от родителей, активировать двухфакторную аутентификацию на основных сервисах онлайн-банк, мобильная почта и других офисных ресурсах. Курс доллара на сегодня 18 июня 72.75, курс евро 84.39. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 году.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Dai FM. Первая местная радиостанция. 101 FM. You control your body.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Невеста храброго принца похищена. Он едет на поиски, чтобы спасти ее, в сопровождении своего ленивого и бесполезного брата. Обычная рыцарская история рассказывает о храбрых и красивых героях, которые убивают драконов и спасают прекрасных дам. Но в этой легенде главным действующим лицом становится младший брат, который избегает не только драконов, но и любых проблем в общем. Саундтрек к фильму «Храбрые перцы».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Программа «Поговорим о главном».
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также подписчики наших групп ВКонтакте. В эфире программа «Поговорим о главном». В студии главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гости нашей сегодняшней программы. Ведущая рубрики детских песен на «Новгородской волне» Милана Кузнецова и гость из города Москвы Павличенко Алиса. Здравствуйте, девчонки. Ну давай, Алиса, начнем с тебя. Расскажи о себе. Откуда приехала? Чем собралась заниматься этим летом?
2: Я приехала из города Москва. Я здесь хочу заниматься спортом, купаться. Еще здесь я хочу побыть поближе к природе, потому что в городах ее практически нет.
0: Нету природы в городах? Ну, то есть некогда
2: выезжать. Потому что постоянно учеба, какие-нибудь кружки.
0: Ага, ну то есть нету времени у тебя на это, все правильно. В какой класс закончила, в какой пойдешь?
2: Я закончила второй класс, иду в третий.
0: Так, давай послушаем теперь тебя, Милана. Какой класс закончила, в какой пойдешь, чем собираешься заниматься этим летом?
3: Я Кузнецова Милана, учусь в Демянской средней школе. Мне 9 лет. Я хочу это лето провести с пользой. Ходить купаться, загорать.
0: На природу будешь ездить?
3: Да.
0: Угу. Тема нашего сегодняшнего интервью – это летние каникулы с пользой. Алиса и Милана расскажут вам, чем заняться летом. Также, соответственно, техника безопасности обязательно в летний период. Вот. Ну и, соответственно, полезные занятия для детей. Давайте для начала разберем вопрос по поводу купания. Где можно и безопасно купаться в летний период? Давайте начнем с Миланы.
3: Купаться нужно в разрешенных местах, где установлены таблички.
0: Угу. А ты что скажешь?
2: Вот, например, у нас в Демянске в многих лесах есть болото, и там бывают не установлены таблички. Важно знать, что в болотах тоже нельзя купаться, потому что оно может сильно затянуть.
0: Да, тоже совершенно верно. Так, вопрос, касающийся солнца. Вот что нужно сделать, да, если ты перегрелся на солнце, да, и почувствовал недомогание? Что посоветуете в этом случае сделать?
2: Я посоветую сразу идти домой и сообщить об этом взрослым.
0: Вопрос второй. Что нужно сделать, если ты перегрелся на солнце и почувствовал недомогание?
2: Тебе нужно уйти от солнца, уйти домой, сообщить об этом взрослым. Mm-hmm. То, что тебе плохо, чтобы сразу поняли.
0: Mm-hmm.
2: И начали принимать меры.
0: Милана, а чтобы не было перегрева, что нужно одеть для этого?
3: Ну, для этого нужно намазаться солнцезащитным кремом и обязательно надеть головной убор.
0: Совершенно верно. То есть мы, если собираемся куда-то на природу, обязательно посмотрим на температуру, которая с утра уже, да, соответственно. Если она уже выше 30 градусов, то нужно подумать вообще, да, стоит ли нам куда-то идти. Вот. Если, соответственно, мы собрались куда-то идти, обязательно берем с собой головные уборы, крема от солнца, да? Так, получается, если мы собрались куда-то идти на природу, а температура у нас уже с утра высокая, выше там, скажем так, 30 градусов, да, то нужно, прежде чем идти, подумать вообще, надо ли нам вообще идти в такую погоду. Ну, а если мы все-таки собрались идти, мы берем с собой что?
3: Солнцезащитный крем и головной убор.
1: Программа «Поговорим о главном».

0: программа «Поговорим о главном».
1: Давайте теперь разберем вопрос, где безопаснее всего находиться во время грозы.
2: Безопаснее всего находиться во время грозы дома. А если ты оказался на улице, например, ты был в лесу, началась гроза, то не надо прятаться под деревом, потому что это очень опасно. Надо сесть на корточки и переждать, пока закончится гроза. А так надо сидеть дома и не выходить на улицу. И лучше всего выключить телевизор и никому не звонить.
1: То есть выключаем во время грозы выключаем дома все электроприборы. Милана, а если все-таки мы в это время купаемся и началась гроза и дождь, что нужно сделать?
3: Нужно срочно вылезти из воды, потому что вода может тебя засосать.
1: То есть вода притягивает, да?
3: Да.
1: То есть и, соответственно, гроза, молния тоже может на это повлиять на все. То есть ударит молния, да, в воду. Вот, и человек пострадает. А вот вопрос леса. То есть, как правильно будем одеваться для похода в лес? Что скажете?
3: Ну вот, например, если ты пошел за грибами, нужно одеть резиновые сапоги для того, чтобы на всякий случай себя не могла укусить змея.
1: Угу. А сверху что одевать будем?
2: Сверху мы можем одеть какую-нибудь кофту с длинным рукавом, и сверху одеть куртку с капюшоном.
1: Ну и шапку можно надеть, да?
2: Ну, шапку или повязку.
1: Все правильно.
0: Программа «Поговорим о главном».
4: Реклама. Реклама. На Демянск FM. Мама вышла в магазин. Недалеко, минут на 5. Вдруг звонит домофон.
5: Кто там?
6: Это дядя почтальон.
4: Каждый малыш должен знать, не нужно чужим открывать. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, трубку быстро положи. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их не общаться с незнакомыми людьми.
0: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Демянск FM.
4: Телефон рекламной службы на Демянск FM 92170.

0: программа «Поговорим о главном».
1: Кого мы можем встретить в лесу? Каких насекомых?
2: Мы можем встретить клещей.
1: А вот по поводу клещей расскажи поподробнее. У тебя же была ситуация с клещами?
2: Мне помогала бабушка вытащить клеща. Мы намазали растительным маслом в домашних условиях.
1: Угу.
2: Потом мы поехали в больницу вытаскивать.
1: Угу. То есть в больницу нужно обязательно ехать, потому что клещи сейчас какие бывают?
3: Энцефалитные. Сейчас в аптеках продается специальный набор, который называется клещевод. В наборе идет салфетка, пробирка и специальная штука, которую можно вытащить клеща. Пробирку его сдать на анализы, чтобы посмотрели, они энцефалитные или нет. А еще салфетка, чтобы протереть место, на котором...
1: Да, еще раз напомню, дорогие слушатели, вот те, у кого возникла проблема с клещами, как Алиса сказала, есть специальные наборы в аптеках, чтобы устранить клеща. Если это нужно сделать тем, у кого нет возможности съездить в больницу. То есть можно, в принципе, заранее подготовиться, приобрести этот набор, если идете в лес, соответственно.
3: А еще с этим набором можно вытаскивать клещи не только людям, но и животным.

0: специальные бальзамы после укусов насекомых. Они охлаждают, а потом надо, конечно, съездить в больницу, а так эти бальзамы могут помочь. Я думаю, что их нужно приобрести.
1: Угу.
0: Бальзамы выглядят как помады, продаются в каждой аптеке.
1: А Мила, а ты что ответишь на этот вопрос?
2: Ну, например, если тебя укусила оса, и у тебя осталось на том месте, где она у тебя укусила, жало, надо его срочно вытащить и обратиться в больницу.
1: Совершенно верно. Ну, по поводу больницы-то не все, конечно, пойдут после укуса осы, но обязательно, у кого получится вытащить жало, ну, осы или шершня, да, вы избежите опухоли на руке. То есть обычно распухает то место, где был укус, из-за того, что остается жало. Ну, сам на своем примере расскажу, что после укуса, например, осы, если я не вытащил жало, соответственно, да, у меня через 5 минут образуется, соответственно, уже на руке опухоль, то есть красного цвета. Вот, если, соответственно, мы вытаскиваем жало, то мы этого обязательно избежим. Вот. Так что запомните, если есть возможность, то обязательно попробуйте это сделать. Так. Будет еще вопросик по поводу леса. Например, если мы заблудились в лесу, что мы делаем?
0: Всегда, когда ты идешь в лес, надо с собой брать некоторые вещи. А эти вещи могут, например, тебя спасти. Например, как ни странно, некоторые люди с собой берут либо мар, либо ленточку. То есть таким случаем, вот ты, например, куда-то ушел и понял, что ты заблудился, они берут эту ленточку или марлю и привязывают ее, там, например, к дереву, чтобы искатели поняли. Если ты заблудился в лесу, перед тем, как ты идешь в лес, обязательно надо одеть яркую одежду, чтобы люди поняли, что это человек. Лучше всего одевать, например, чтобы она несла вас там не зеленую, какую-нибудь желтую, розовую, яркую.
1: А, Миланка, а вот есть специальный прибор, даже в телефоне есть, он вот когда идешь в лес, как он называется?
2: Компас.
1: Совершенно верно. А что он измеряет? Север, юг, запад,
2: восток. Восток.
1: Если мы умеем им пользоваться, то мы не заблудимся, да?
2: А еще, если его нету, то можно воспользоваться с помощью солнца.
1: Совершенно верно. Это старые традиции, они очень хорошо работают.
0: А еще можно посмотреть, сколько времени. Вот ты, например, долго уже сидишь, и посмотреть, что с одуванчиком. И посмотреть на одуванчики. Наверное, в каждом лесу растут одуванчики. И можно определить время по одуванчику. А если вот одуванчик открывается в 8 утра, а закрывается в 6, так можно определить, сколько времени. Угу.
1: Да, еще есть в лесу неприятные, скажем так, создания. Это называется змеи. Вот. Что вы про них знаете?
2: Ну, например, если тебя укусила змея, нужно позвонить в скорую.
1: Так, что еще?
0: Еще, конечно, вот эта вот змея, у нее еще есть и полезная сторона.
1: Какая?
0: Из яда змеи делают специальные мази лекарственных. Делают из них лекарства, специальные мази, которые помогают для ног. Еще, если ты увидел змею, то надо бежать домой.
1: Возможно ли различить змею по внешнему виду, ядовитая она или нет?

0: Возможно.
1: Да, на них есть специальные
0: полосочки.
1: Ну, да, пятнышки, полосочки.
0: Цвет окраски.
1: Окрас, да. Новичку, конечно, не определить, но те, кто разбираются, они, конечно же, определят. Но в любом случае, как до этого сказала Алиса, обязательно одеваем сапоги как можно длиннее, чтобы избежать укуса змей.
2: Программа «Поговорим о главном».

0: программа «Поговорим о главном».
1: Давайте еще раз вернемся к купанию. Напомните нашим слушателям, чего нельзя делать во время купания. Вот пришли мы на речку или на озеро, да? Купается много народу. Места, конечно, маловато. Вот. Что мы можем увидеть в такой ситуации?
2: Ну вот, например, могут купаться маленькие дети, брат с сестрой. И, например, дети могут залезать на друг друга и так топить.
1: Да, да, да, да, это очень часто встречается. В таком случае что мы делаем? Говорим взрослым про это? Обязательно,
3: и, да? И звоним, если человек тонет, то звоним 112.
1: Ну, для начала, если есть на берегу взрослые, мы говорим им, соответственно.
3: А если уже вытащить не могут, то тогда звонят 112.
1: Угу. Есть еще такая ситуация, вот, например, я вот вчера видел, дети с воды бросаются камнями. Что может случиться в такой ситуации?
3: Ну, вот, например, купаются взрослые. Дети бросают, они могут попасть в этого взрослого, например, в голову, в глаз.
1: Ну, и опять же, либо в... Это рядом с ребенком, который также купается. Да.
3: Вот.
1: Что мы говорим этому ребенку, который бросает?
2: Нужно говорить, нельзя так делать, потому что он может попасть в человека.
1: Совершенно верно. Также могут и песком бросаться.
3: Опять... А песком нельзя, потому что если песок попадет в глаз, это очень опасно.
1: Да, совершенно верно.

0: Давайте теперь перейдем на дополнительные вопросы, касающиеся аспекта безопасности. На улице очень жарко. Что нужно делать, чтобы избежать пожаров?
1: Например, если случился пожар, то нужно набрать 112.
0: Так, что еще, Алиса?
2: А еще важно не играть со спичками.
0: Так.
2: Потому что спички, вот их если об коробку потереть, то будет огонь.
0: Угу.
2: И важно с ними играть. Нельзя играть с плитой. Нельзя играть. Еще, например, нельзя взрывать что-то. Вот у нас есть, например, такие всякие баночки, на которых написано, то, что это огнеопасно. То есть, если она попадет в огонь, то она может взорваться.
1: А еще, если случился пожар, ты позвонил 112, пока они едут, можно воспользоваться с помощью полотенца. Можно его намочить и приложить к лицу.
0: Вот немаловажные моменты. Пока едут, можно самому попытаться предотвратить. Но если, конечно же, если это не вредит самому человеку, то есть если человек, например, горит, горит, к примеру, там дом, да, многие, соответственно, чтобы спасти свое, там, к примеру, какое-то имущество, да, они пытаются залезть в этот дом. Это нельзя, к сожалению, делать их категорически.
2: А еще, вот если вы, например, сидите вот в комнате, и уже у вас нету выхода, все, кружил пожар, то надо убежать в ванну. Закрыться, взять марлю или бинты. Вот у нас же есть челька, правильно? Под дверью. Надо ее обводить там полотенцем или марлей, так, чтобы огонь не попал. Еще надо, рядом с ванной, там можно присесть и себя обмочить, взять марлю и себя накрыть.
0: Это чтобы не задохнуться.
2: Да, потому что дым от огня очень опасен и смертельный.
0: И ты сейчас говоришь это про квартиру. Не про дом, а про квартиру, Если дом, можно просто выйти через безопасный выход. А если ты находишься в квартире и у тебя нет возможности, то, как ты сказала, все правильно.
2: А еще в домах делают специальные кнопки. На кнопку нажимаешь, и начинает говорить сирена, пожарная тревога. И все начинают уходить из специальных выходов, которые сделаны на случай пожара. Но в Демянске такого может и не быть. Чаще всего такое делают в школах или городах.
0: Угу. Совершенно верно.
3: Программа «Поговорим о главном».

0: программа «Поговорим о главном».
1: Итак, давайте теперь закрепим нашу программу правилами дорожного движения. Миланка, расскажи, пожалуйста, правила дорожного движения, когда в летний период приезжает очень много дачников, появляется на дороге очень много машин. Как мы ведем себя на дороге?
2: Ну, например, если тебе надо перейти дорогу, надо нажать светофор.
1: Кнопочку на светофоре.
2: Да. И когда совсем, и когда включился зеленый цвет, надо сначала посмотреть направо, налево, потом еще раз налево и убедиться, что все машины остановились, а потом уже переходить.
1: Так, все правильно. Больше всего касается улицы 25 октября. Вот, она у нас считается сейчас главной дорогой, и она, эта дорога передана в федеральную собственность. По ней стали ездить еще больше машин, включая грузовые, фуры. И они ездят, причем быстро в последнее время мы замечаем. Даже не соблюдают скоростной режим. Поэтому старайтесь, дорогие радиослушатели, также зрители, старайтесь смотреть направо-налево, переходя эту дорогу. Потому что светофоры светофорами, а как правильно сказала Милана, посмотрели направо-налево. И после этого уже переходим дорогу.
3: А еще чаще всего люди совершают такую глупую ошибку. Вот у нас на светофоре есть всего три цвета. Наши известные это зеленый цвет и красный, а еще есть желтый.
1: Да.
3: А желтый это, например, люди думают, он желтый, надо побежать. А потом все равно машина едет, когда желтый, и сбивает этого человека. И так люди совершают эту ошибку, и потом попадают в больницу.
1: Совершенно верно. Три цвета светофора. Не забываем про них.
2: А еще, если есть правила дорожного движения на велосипедах.
1: Да, извините, я перебью. Забыли мы поговорить о велосипедистах и о самокатах. Продолжай.
2: Вот нужно кататься в разрешенных местах. Можно кататься самому с 14 лет. Вот когда мы с моим братом ехали на велосипедах до спортивной школы, там есть такая дорожка специально для велосипедов. Но Марк поехал по той дороге, там где ходят люди.
1: То есть он нарушил правила дорожного движения, я так понимаю.
2: Да.
3: А там он мог бы сбить человека.
1: Ну, здесь по большей степени сбивают, конечно же, к сожалению, велосипедистов.
3: Они могут оба пострадать.
1: Да, еще раз напомню вам, дорогие радиослушатели, а также зрители. На велосипедах ездят с 14 лет. Если по какой-то причине вам очень хочется поездить на велосипеде, катайтесь около дома и ни в коем случае не выезжайте на главную дорогу. Да, тут еще хотят девчонки поговорить про ядовитые растения. Давайте начнем с Алисы.
3: У нас в Демянске есть одно растение. Оно растет везде, даже вдоль дороги. Называется оно борщевик. Борщевик – это растение с крупными листьями. Растет 2-3 метра или даже бывает 4. Это растение, даже когда к нему будешь прикасаться, можно получить ожог. Ожог бывает второй и третьей степени. Потом этот ожог может остаться на всю жизнь и можно... Ну и борщевик, вот этот ядовитых, их всего три вида, которых нельзя трогать. Борщевик сосновского, у него белые цветы. Дальше борщевик монтегации, но он растет в жарких странах. Так что если кто-то поедет в жаркие страны, то увидите тот борщевик монтегации. И борщевик дикий, который растет в лесу. Но также у него еще есть съедобные виды. Вот если даже посмотреть на название борщевик, борщевик. От слова борщ. Да, из борщевика сибирского раньше варили борщи. А еще в борщевике содержатся опасные вещества фурана кумарина, которые, когда встречаются с солнцем, они несовместимы, и мы тогда получаем ожог.
1: Да, и Миланочка, напомни нам еще по поводу грибов. Есть же все-таки грибы, которые нельзя есть. Ты знаешь про такие грибы?
2: Да, есть мухомор, белая поганка.
1: И давай про растения, давай.
2: Я хочу рассказать про опасное растение. Оно называется вороний глаз. Оно похоже на ягоды, и дети могут его съесть, и потом может случиться несчастный случай.
1: А с чем его можно перепутать? На что оно похоже?
2: Оно похоже на
3: чернику.
1: Ну, цвет какой у нее?
2: Фиолетовый.
1: А где растет? Как называется, ты говоришь?
2: Вороний глаз.
1: Вороний глаз?
3: Мне вороний глаз можно спутать с черникой.
1: Угу. Да, совершенно верно. Вороний глаз можно перепутать с черникой. Вот. Растет оно на полях также и в лесах. Соответственно, будьте очень внимательны, как говорят девчонки, и перед тем, как что-то скушать, Лучше посоветуйтесь.
3: А еще есть ядовитые грибы.
1: Ну, про грибы-то мы уже говорили. Девчонки, какие пожелания вы бы дали нашим зрителям, слушателям по поводу вот сегодняшней темы еще раз?
3: Да.
1: Что пожелаете водителям?
3: Я пожелаю, чтобы они, когда едут, чтобы они смотрели вперед, чтобы они не отвлекались.
1: А те, кто ходят в лес...
2: Я хочу, чтобы они всегда, когда ходили за грибами, одевались хорошо, чтобы их никто не укусил.
3: А я еще пожелаю лесу, чтобы они никогда не перепутали ядовитые грибы и растения со съедобными.
1: Также желаем нашим водителям велосипедов, скутеров, будьте внимательны и желательно катайтесь во дворе. Кому нету 14 лет. А если есть 14 лет, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. И пользуясь случаем, сегодня у нас, так как у нас сегодня День России, хотел бы поздравить всех россиян с Днем России. Это праздник, символ национального единства, любовь к родине, гордость за ее историю. В этот день принято желать мира, благополучия, новых достижений как в стране, так и каждому человеку. Это был главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов. И гости нашей сегодняшней программы — Милана Кузнецова и Павличенко Алиса. Оставайтесь хорошими людьми. Всем пока.
2: Всем пока.
3: Всем пока.
0: Программа «Поговорим о главном».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. За первые два дня этой недели автоинспекторы Новгородской области отстранили от управления 18 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Среди них один нарушитель, задержанный за повторное нетрезвое вождение. Это уже не административное, а уголовное дело. Нарушения зафиксированы в том числе на территории Валдайского округа. Всего за два дня пресечено около 12 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подавляющее большинство выявлено с помощью комплексов фото-видеофиксации. Техника не дремлет и полагаться на авось не стоит. Госавтоинспекция обращается ко всем автомобилистам. Управление транспортом в нетрезвом виде – это риск для вашей жизни и жизни окружающих. Будьте ответственны. Роспотребнадзор обнародовал данные о качестве воды и песка в местах массового отдыха в Новгородской области. По состоянию на 11 июня специалисты исследовали почти 400 проб воды из водоемов региона. Результаты настораживают. Более трети образцов не прошли проверку по химии, почти каждый пятый – по микробиологии. В черный список попала и вода в озере Валдайское, конкретно на пляже Тимошкино. Также зафиксировано превышение в реках Волхов, Мста и Ловоть. Что касается почвы, из почти 200 проб песка более 10% не соответствуют микробиологическим нормам. Однако есть и хорошая новость для жителей и гостей Валдайского округа. На настоящий момент уже выданы 3 положительных заключения на купание. Среди них озеро Белое в центре отдыха «Радуга» и озеро Уклеинское в Ивантеевском поселении. Эти места официально признаны безопасными. Роспотребнадзор призывает жителей Новгородской области не рисковать здоровьем и купаться исключительно в разрешенных местах. Санитарный мониторинг продолжается. Валдайский округ присоединяется к всероссийской акции «Свеча памяти». Она приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 22 июня – день, который отзывается в каждой российской семье. Эта дата напоминает о цене мира, о подвиге, боли, мужестве и силе людей, благодаря которым страна победила. Зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, унесенных войной, можно уже сейчас и вплоть до 22 июня. Принять участие в акции может каждый житель округа. Для этого достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать на кнопку «Зажечь свечу памяти». Администрация Валдайского района призывает всех присоединиться к этой инициативе. Главная цель – вместе сохранить память о подвиге народа и поддержать ветеранов, которые сегодня рядом с нами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Уважаемый бизнесмен и отец семейства мистер Брукс скрывает тайну. За фасадом заботливого мужа и нежного отца скрывается жестокий убийца. На протяжении долгого времени эти две личности безуспешно борются между собой, и ни одна из них не может одержать верх. В результате убийства продолжаются, и кажется, ничто не может оборвать эту кровавую цепь преступлений. Однако Бруксу не повезло. Свидетелем его последнего злодеяния становится сумасшедший фотограф. Он начинает шантажировать преступника, но у него особые требования. В отличие от обычных шантажистов, фотографа не интересуют деньги. Он хочет присутствовать при следующих убийствах. У героя остается сомнительный выбор – пойти на поводу у шантажиста или найти в себе силы победить свой порог и вернуться к нормальной жизни. Саундтрек к фильму «Кто вы, мистер Брукс?»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Уголовное дело по факту удара украинского беспилотника по белорусскому автобусу возбуждено в Беларуси по статье «Акт терроризма», сообщил официальный представитель Следственного комитета Беларуси Александр Суходольский. Напомню, в среду в Рио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек. Из них 6 детей получили травмы. Президент Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области. Атака вражеских БПЛА на Москву сегодня, в четверг, стала самой массированной за 2 года. Количество сбитых с начала суток беспилотников уже превысило 190, следует из подсчетов РИА Новости на основе информации, опубликованной мэром столицы. Российские войска нанесли ночной групповой удар по энергетическим объектам противника в ответ на террористические атаки Киева. Пораженный склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод за Туринов в Полтавской области. Промышленное предприятие и объект энергетики получили повреждения в Полтавской области. Произошло отключение электроэнергии. Пострадала компания «Полтаваоблэнерго». Участники СВО и их супруги имеют право на списание долгов. Как рассказал сенатор Айрат Гибаддинов, по закону списать можно долги до 10 миллионов рублей. Просроченные долги по потребительским кредитам, микрозаймам, кредитным картам, если до 1 мая этого года вступило в силу решение суда о взыскании, есть исполнительный лист, либо возбуждено исполнительное производство. Эта мера поддержки распространяется и на супруга военнослужащего. При этом долги суммируются, поэтому общий лимит на семью – 10 миллионов рублей. Для того, чтобы оформить списание долгов, гражданин должен получить на руки заверенную копию контракта с датой подписания, затем подать заявление судебному приставу о прекращении исполнительного производства на основании нового закона, приложив к нему копии контракта, паспорта, свидетельства о браке, если речь о супруге, и справку из суда, если она есть. После совершения всех действий нужно уведомить банк-кредитор и запросить официальный документ, что долг списан. Мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение под видом официального антивируса канала «Вестник киберполиции России». Они упоминают МВД, обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств. Аналогичная схема фиксируется и под видом продуктов компании «Лаборатория Касперского». При этом подразделения МВД не занимаются разработкой антивирусных приложений и не предлагают устанавливать какое-либо программное обеспечение через мессенджеры, сторонние сайты или файлообменники. Любые подобные предложения следует рассматривать как потенциально опасные. Правоохранители порекомендовали загружать программное обеспечение только из официальных магазинов приложений и сайтов разработчиков. Также в МВД напомнили об ответственности за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения. Курс доллара на сегодня 72,75, курс евро 84,39. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM. 101.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка продления фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Вор в законе Юрий Михеев по прозвищу Барон вместе с напарником грабит наполненную антикваром квартиру Михаила Монахова, приближенного к бандитским структурам банкира и помощника депутата. Вместе с драгоценностями они выносят картину Рембрандта «Эгина». Барон говорит напарнику, что это хорошая копия, понимая, что на самом деле это подлинник, похищенный из Эрмитажа. Вскоре барон попадает в тюрьму, где завещает журналисту Андрею Серегину, пишущему на криминальные темы, забрать картину у своей женщины и вернуть ее в Эрмитаж. Серегин берется за расследование в одиночку. Бандиты, боясь, что может всплыть история с висящим в Эрмитаже фальшивкой, всеми силами стараются этого не допустить. Саундтрек к сериалу «Бандитский Петербург». «Барон».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. За первые два дня этой недели автоинспекторы Новгородской области отстранили от управления 18 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Среди них один нарушитель, задержанный за повторное нетрезвое вождение. Это уже не административное, а уголовное дело. Нарушения зафиксированы в том числе на территории Валдайского округа. Всего за два дня пресечено около 12 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подавляющее большинство выявлено с помощью комплексов фото-видеофиксации. Техника не дремлет и полагаться на авось не стоит. Госавтоинспекция обращается ко всем автомобилистам. Управление транспортом в нетрезвом виде – это риск для вашей жизни и жизни окружающих. Будьте ответственны. Роспотребнадзор обнародовал данные о качестве воды и песка в местах массового отдыха в Новгородской области. По состоянию на 11 июня специалисты исследовали почти 400 проб воды из водоемов региона. Результаты настораживают. Более трети образцов не прошли проверку по химии, почти каждый пятый – по микробиологии. В черный список попала и вода в озере Валдайское, конкретно на пляже Тимошкино. Также зафиксировано превышение в реках Волхов, Мста и Локоть. Что касается почвы, из почти 200 проб песка более 10% не соответствуют микробиологическим нормам. Однако есть и хорошая новость для жителей и гостей Валдайского округа. На настоящий момент уже выданы 3 положительных заключения на купание. Среди них озеро Белое в центре отдыха «Радуга» и озеро Уклеинское в Ивантеевском поселении. Эти места официально признаны безопасными. Роспотребнадзор призывает жителей Новгородской области не рисковать здоровьем и купаться исключительно в разрешенных местах. Санитарный мониторинг продолжается. Валдайский округ присоединяется к всероссийской акции «Свеча памяти». Она приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 22 июня – день, который отзывается в каждой российской семье. Эта дата напоминает о цене мира, о подвиге, боли, мужестве и силе людей, благодаря которым страна победила. Зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, унесенных войной, можно уже сейчас и вплоть до 22 июня. Принять участие в акции может каждый житель округа. Для этого достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать на кнопку «Зажечь свечу памяти». Администрация Валдайского района призывает всех присоединиться к этой инициативе. Главная цель – вместе сохранить память о подвиге народа и поддержать ветеранов, которые сегодня рядом с нами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Действие происходит в наше время. Увлекательная криминальная интрига разворачивается в одном из крупных областных городов. В центре ее оказывается следователь прокуратуры Пафнутьев. Вынужденный по роду службы столкнуться не только с преступными элементами города, но и со всеми официальными городским руководством. Чтобы победить организованную мощную структуру практически в одиночку, следователю приходится проявлять незаурядную смекалку и хитрость, нередко прибегая к нестандартным методам. Саундтрек к фильму «Гражданин, начальник».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Европейские страны руководствуются ошибочным представлением о том, что ситуация на поле боя меняется в пользу украинских сил. Москва подчеркивает, именно этим объясняется позиция стран Старого Света, выступающих за продолжение конфликта. В Министерстве иностранных дел сообщили, так называемые мирные инициативы лидеров Великобритании, Франции и Германии по Украине на самом деле имеют цель не допустить условий для переговоров о действительно прочном мире. Европа призналась, что претендует на место за столом переговоров, объединившись одной делегацией Запада и Украины против России. Участие Европы в переговорах по мирному урегулированию на Украине востребовано, заявил в свою очередь президент Владимир Путин. Глава государства отметил, представители стран Евросоюза могут участвовать в переговорах, но они ничего не могут требовать от Российской Федерации. Федеральная антимонопольная служба выступила с поручением территориальным органам об усилении контроля за реализацией топлива для аграриев. Речь идет о мелкооптовом сегменте, в том числе в нефтебазах, нефтехранилищах, а также автозаправочных станциях. Это особенно актуально в условиях, когда любые сбои снабжения могут негативно сказаться на производительности и экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Кроме того, антимонопольным органам вместе с региональными властями необходимо составить список сельскохозяйственных предприятий и определить объем потребляемого ими топлива. В краткосрочной перспективе такие меры могут привести к стабилизации цен на топливо для аграриев. Это позволит избежать резких колебаний цен и обеспечить предсказуемость для сельскохозяйственного сектора. В долгосрочной перспективе такие действия могут повысить доверие к рынку и стимулировать инвестиции в топливную инфраструктуру. Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Отмечается, они будут направлены на стимулирование рождаемости. Теперь одна семья может взять только один льготный кредит, причем супруги должны выступать в качестве созаемщиков. Также требуется подтверждение регистрации ребенка по одному адресу с ними. Процентная ставка по льготной ипотеке составляет 6% годовых при первоначальном взносе от 20%. При этом кредит дается сроком до 30 лет. Максимальная сумма в Москве, Санкт-Петербурге на сегодня составляет 12 миллионов рублей, в остальных регионах 6 миллионов рублей. Получить данную ипотеку могут семьи с детьми до 6 лет включительно, с ребенком-инвалидом, а также с двумя несовершеннолетними детьми. Такая возможность есть уже в 35 российских регионах. Более чем в половине российских субъектов введены ограничения на привлечение трудовых мигрантов в различных сферах. Власти отмечают, рынок труда не пострадал, однако бизнес ощущает рост стоимости услуг и усиление кадрового дефицита. Одним из важнейших изменений называется переход к целевому организованному набору иностранных работников. В период с 2027 по 2032 год правительство планирует провести эксперимент по привлечению иностранцев под конкретного работодателя и конкретное рабочее место. Это следует из подготовленного Министерством внутренних дел законопроекта. Важным трендом стал рост стоимости легального найма и расширение ответственности работодателя. Напомню, ранее Государственная Дума приняла законопроект, предусматривающий повышение государственной пошлины за приглашение на въезд с 960 рублей до 8000 рублей, а за многократную визу с 1920 рублей до 6000 рублей. Официальный курс американского доллара 72 рубля 75 копеек. Курс единой европейской валюты 84 рубля 39 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай ФМ. Лучшее из лучших. Валдай ФМ. Лучшее из шансона.
3: Я пишу тебе.

Алдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленный Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай. Одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен. Саундтрек к кинофильму «Цыган».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. За первые два дня этой недели автоинспекторы Новгородской области отстранили от управления 18 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Среди них один нарушитель, задержанный за повторное нетрезвое вождение. Это уже не административное, а уголовное дело. Нарушения зафиксированы в том числе на территории Валдайского округа. Всего за два дня пресечено около 12 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подавляющее большинство выявлено с помощью комплексов фото-видеофиксации. Техника не дремлет и полагаться на авось не стоит. Госавтоинспекция обращается ко всем автомобилистам. Управление транспортом в нетрезвом виде – это риск для вашей жизни и жизни окружающих. Будьте ответственны. Роспотребнадзор обнародовал данные о качестве воды и песка в местах массового отдыха в Новгородской области. По состоянию на 11 июня специалисты исследовали почти 400 проб воды из водоемов региона. Результаты настораживают. Более трети образцов не прошли проверку по химии, почти каждый пятый – по микробиологии. В черный список попала и вода в озере Валдайское, конкретно на пляже Тимошкино. Также зафиксировано превышение в реках Волхов, Мста и Ловоть. Что касается почвы, из почти 200 проб песка более 10% не соответствуют микробиологическим нормам. Однако есть и хорошая новость для жителей и гостей Валдайского округа. На настоящий момент уже выданы 3 положительных заключения на купание. Среди них озеро Белое в центре отдыха «Радуга» и озеро Уклеинское в Ивантеевском поселении. Эти места официально признаны безопасными. Роспотребнадзор призывает жителей Новгородской области не рисковать здоровьем и купаться исключительно в разрешенных местах. Санитарный мониторинг продолжается. Валдайский округ присоединяется к всероссийской акции «Свеча памяти». Она приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 22 июня – день, который отзывается в каждой российской семье. Эта дата напоминает о цене мира, о подвиге, боли, мужестве и силе людей, благодаря которым страна победила. Зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, унесенных войной, можно уже сейчас и вплоть до 22 июня. Принять участие в акции может каждый житель округа. Для этого достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать на кнопку «Зажечь свечу памяти». Администрация Валдайского района призывает всех присоединиться к этой инициативе. Главная цель – вместе сохранить память о подвиге народа и поддержать ветеранов, которые сегодня рядом с нами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Программа «Поговорим о главном».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также подписчики наших групп ВКонтакте. В эфире программа «Поговорим о главном». В студии главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гости нашей сегодняшней программы – ведущая рубрики детских песен на «Новгородской волне» Милана Кузнецова и гость из города Москвы Павличенко Алиса. Здравствуйте, девчонки. Ну давай, Алиса, начнем с тебя. Расскажи о себе. Откуда приехала? Чем собралась заниматься этим летом?
4: Я приехала из города Москва. Я здесь хочу заниматься спортом, купаться. Еще здесь я хочу побыть поближе к природе, потому что в городах ее практически нет.
3: Нету природы в городах? Ну, то есть некогда выезжать.
4: Потому что постоянно учеба, какие-нибудь кружки.
3: Ага, ну, то есть нету времени у тебя на это, все правильно. В какой класс закончила, в какой пойдешь?
4: Я закончила второй класс, иду в третий.
3: Так, давай послушаем теперь тебя, Милана. Какой класс закончила, в какой пойдешь, чем собираешься заниматься этим летом?
5: Я Кузнецова Милана, учусь в Демянской средней школе. Мне 9 лет. Я хочу это лето провести с пользой. Ходить купаться, загорать.
3: На природу будешь ездить?
5: Да.
3: Тема нашего сегодняшнего интервью – это летние каникулы с пользой. Алиса и Милана расскажут вам, чем заняться летом. Также, соответственно, техника безопасности обязательно в летний период. Вот. Ну и, соответственно, полезные занятия для детей. Давайте для начала разберем вопрос по поводу купания. Где можно и безопасно купаться в летний период? Давайте начнем с Миланы.
5: Купаться нужно в разрешенных местах, где установлены таблички.
3: Угу. А ты что скажешь?
4: Вот, например, у нас в Демянске в многих лесах есть болото, и там бывают не установлены таблички. Важно знать, что в болотах тоже нельзя купаться, потому что оно может сильно затянуть.
3: Да, тоже совершенно верно. Так, вопрос, касающийся солнца. Вот что нужно сделать, да, если ты перегрелся на солнце, да, и почувствовал недомогание? Что посоветуете в этом случае сделать?
4: Я посоветую сразу идти домой и сообщить об этом взрослым.
3: Вопрос второй. Что нужно сделать, если ты перегрелся на солнце и почувствовал недомогание?
4: Тебе нужно уйти от солнца, уйти домой, сообщить об этом взрослым. То, что тебе плохо. Чтобы сразу поняли.
3: Угу.
4: И начали принимать меры.
3: Милана, а чтобы не было перегрева, что нужно одеть для этого?
5: Ну, для этого нужно намазаться солнцезащитным кремом и обязательно надеть головной убор.
3: Совершенно верно. То есть мы, если собираемся куда-то на природу, обязательно посмотрим на температуру, которая с утра уже, да, соответственно. Если она уже выше 30 градусов, то нужно подумать вообще, да, стоит ли нам куда-то идти. Вот. Если, соответственно, мы собрались куда-то идти, обязательно берем с собой головные уборы, крема от солнца, да? Так, получается, если мы собрались куда-то идти на природу, а температура у нас уже с утра высокая, выше там, скажем так, 30 градусов, да, то нужно, прежде чем идти, подумать вообще, надо ли нам вообще идти в такую погоду. Ну, а если мы все-таки собрались идти, мы берем с собой что?
5: Солнцезащитный крем и головной убор.
2: Программа «Поговорим о главном».

0: программа «Поговорим о главном».
1: Давайте теперь разберем вопрос, где безопаснее всего находиться во время грозы.
2: Безопаснее всего находиться во время грозы дома. А если ты оказался на улице, например, ты был в лесу и началась гроза, то не надо прятаться под деревом, потому что это очень опасно. Надо сесть на корточки и переждать, пока закончится гроза. А так надо сидеть дома и не выходить на улицу. И лучше всего выключить телевизор и никому не звонить.
1: То есть выключаем во время грозы выключаем дома все электроприборы. Милана, а если все-таки мы в это время купаемся и началась гроза и дождь, что нужно сделать?
3: Нужно срочно вылезти из воды, потому что вода может тебя засосать.
1: То есть вода притягивает, да?
3: Да.
1: То есть и, соответственно, гроза, молния тоже может на это повлиять на все. То есть ударит молния, да, в воду. Вот, и человек пострадает. А вот вопрос леса. То есть, как правильно будем одеваться для похода в лес? Что скажете?
3: Ну вот, например, если ты пошел за грибами, нужно одеть резиновые сапоги для того, чтобы на всякий случай себя не могла укусить змея.
1: Угу. А сверху что одевать будем?
2: Сверху мы можем одеть какую-нибудь кофту с длинным рукавом и сверху одеть куртку с капюшоном.
1: Ну и шапку можно одеть, да?
2: Ну, шапку или повязку.
1: Все правильно.
0: Программа «Поговорим о главном».
4: Реклама. Реклама. На Демянск FM. Мама вышла в магазин. Недалеко, минут на 5. Вдруг звонит домофон.
5: Кто там?
6: Это дядя почтальон.
4: Каждый малыш должен знать, не нужно чужим открывать. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, трубку быстро положи. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их не общаться с незнакомыми людьми.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Демянск FM.
4: Телефон рекламной службы на Демянск FM 92170720.

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Кого мы можем встретить в лесу? Каких насекомых?
2: Мы можем встретить клещей.
1: А вот по поводу клещей расскажи поподробнее. У тебя же была ситуация с клещами?
2: Мне помогала бабушка вытащить клеща. Мы намазали растительным маслом в домашних условиях.
1: Угу.
2: Потом мы поехали в больницу вытаскивать.
1: Угу. То есть в больницу нужно обязательно ехать, потому что клещи сейчас какие бывают?
3: Энцефалитные.
1: Сейчас
3: в аптеках продается специальный набор, который называется клещевод. В набор идет салфетка, пробирка и специальная штука, которую можно вытащить клеща. Пробирку его сдать на анализы, чтобы посмотрели, они энцефалитные или нет. А еще салфетка, чтобы протереть место, на котором...
1: Да, еще раз напомню, дорогие слушатели, вот те, у кого возникла проблема с клещами, как Алиса сказала, есть специальные наборы в аптеках, чтобы устранить клеща. Если это нужно сделать тем, у кого нет возможности съездить в больницу. То есть можно, в принципе, заранее подготовиться, приобрести этот набор, если идете в лес, соответственно.
3: А еще с этим набором можно вытаскивать клещи не только людям, но и животным, кошкам, собакам.
1: Так, немаловажен вопрос по поводу еще...

0: дома. Они охлаждают, а потом надо, конечно, съездить в больницу, а так эти бальзамы могут помочь. Я думаю, что их нужно приобрести.
1: Угу.
0: Бальзамы выглядят как помады, продаются в каждой аптеке.
1: А, Мила, а ты что ответишь на этот вопрос?
2: Ну, например, если тебя укусила оса, и у тебя осталось на том месте, где она у тебя укусила, жало, надо его срочно вытащить и обратиться в больницу.
1: Совершенно верно. Ну, по поводу больницы-то не все, конечно, пойдут после укуса осы, но обязательно, у кого получится вытащить жало, ну, осы или шершня, да, вы избежите опухоли на руке. То есть обычно распухает то место, где был укус, из-за того, что остается жало. Ну, сам на своем примере расскажу, что после укуса, например, осы, если я не вытащил жало, соответственно, да, у меня через 5 минут образуется, соответственно, уже на руке опухоль, то есть красного цвета. Вот, если, соответственно, мы вытаскиваем жало, то мы этого обязательно избежим. Вот. Так что запомните, если есть возможность, то обязательно попробуйте это сделать. Так. Будет еще вопросик по поводу леса. Например, если мы заблудились в лесу, что мы делаем?
0: Всегда, когда ты идешь в лес, надо с собой брать некоторые вещи. А эти вещи могут, например, тебя спасти. Например, как ни странно, некоторые люди с собой берут либо мар, либо ленточку.
1: Uh-huh.
0: То есть таким случаем, вот ты, например, куда-то ушел и понял, что ты заблудился, они берут эту ленточку или марлю и привязывают ее, там, например, к дереву, чтобы искатели поняли.
1: Uh-huh.
0: Если ты заблудился в лесу, перед тем, как ты идешь в лес, обязательно надо одеть яркую одежду, чтобы люди поняли,
1: uh-huh,
0: что это человек. Лучше всего одевать, например, чтобы она не слила вас там не зеленую, какую-нибудь желтую, розовую, яркую.
1: А, Миланка, а вот есть специальный прибор, даже в телефоне есть он, вот когда идешь в лес, как он называется?
2: Компас.
1: Совершенно верно. А что он измеряет? Север, юг, запад,
2: восток.
1: Если мы умеем им пользоваться, то мы не заблудимся, да?
2: А еще, если его нету, то можно воспользоваться с помощью солнца.
1: Совершенно верно. Это старые традиции, они очень хорошо работают.
0: А еще можно посмотреть, сколько времени. Вот ты, например, долго уже сидишь, и посмотреть, что с одуванчиком. И посмотреть на одуванчики. Наверное, в каждом лесу растут одуванчики. И можно определить время по одуванчику. А если вот одуванчик открывается в 8 утра, а закрывается в 6, так можно определить, сколько времени.
1: Угу. Да, еще есть в лесу неприятные, скажем так, создания. Это называется змеи. Вот. Что вы про них знаете?
2: Ну, например, если тебя укусила змея, нужно позвонить в скорую.
1: Так, что еще?
0: Еще, конечно, вот эта вот змея, у нее еще есть и полезная сторона.
1: Какая?
0: Из яда змеи делают специальные мази лекарственных. Делают из них лекарства, специальные мази, которые помогают для ног. Еще, если ты увидел змею, то надо бежать домой.
1: Возможно ли различить змею по внешнему виду, ядовитая она или нет?
0: Возможно.
1: Да, на них есть специальные

0: полосочки.
1: Ну, да, пятнышки, полосочки.
0: Цвет окраски.
1: Окрас, да. Новичку, конечно, не определить, но те, кто разбираются, они, конечно же, определят. Но в любом случае, как до этого сказала Алиса, обязательно одеваем сапоги как можно длиннее, чтобы избежать укуса змей.
2: Программа «Поговорим о главном».

0: программа «Поговорим о главном».
1: Давайте еще раз вернемся к купанию. Напомните нашим слушателям, чего нельзя делать во время купания. Вот пришли мы на речку или на озеро, да? Ну, купается много народу. Места, конечно, маловато. Вот. Что мы можем увидеть в такой ситуации?
2: Ну вот, например, могут купаться маленькие дети, брат с сестрой. И, например, дети могут залезать на друг друга и так топить.
1: Да, да, да, да, это очень часто встречается. В таком случае что мы делаем? Говорим взрослым про это? Обязательно,
3: И звоним, если человек тонет, то звоним 112.
1: Ну, для начала, если есть на берегу взрослые, мы говорим им, соответственно.
3: А если уже вытащить не могут, то тогда звонят 112.
1: Угу. Есть еще такая ситуация, вот, например, я вот вчера видел, дети с воды бросаются камнями. Что может случиться в такой ситуации?
3: Ну, вот, например, купаются взрослые, дети бросают, они могут попасть в этого взрослого, например, в голову, в глаз.
1: Ну, и опять же, либо в... Это рядом с ребенком, который также купается.
3: Да. Вот.
1: Что мы говорим этому ребенку, который бросает?
2: Нужно говорить, нельзя так делать, потому что он может попасть в человека.
1: Совершенно верно. Также могут и песком бросаться.
3: Опять... А песком нельзя, потому что если песок попадет в глаз, это очень опасно.
1: Да, совершенно верно.

0: Давайте теперь перейдем на дополнительные вопросы, касающиеся аспекта безопасности. На улице очень жарко. Что нужно делать, чтобы избежать пожаров?
1: Например, если случился пожар, то нужно набрать 112.
0: Так, что еще, Алиса?
2: Еще важно не играть со спичками.
0: Так.
2: Потому что спички, вот их если об коробку потереть, то будет огонь.
0: Угу.
2: И важно с ними играть. Нельзя играть с плитой. Нельзя играть. Еще, например, нельзя взрывать что-то. Вот у нас есть, например, такие всякие баночки, на которых написано, то, что это огнеопасно. То есть, если оно попадет в огонь, то оно может взорваться.
1: А еще, если случился пожар, ты позвонил 112, пока они едут, можно воспользоваться с помощью полотенца. Можно его намочить и приложить к лицу.
0: Вот немаловажные моменты. Пока едут, можно самому попытаться предотвратить. Но если, конечно же, если это не вредит самому человеку. То есть, если человек, например, горит, к примеру, дом, да, многие, соответственно, чтобы спасти свое, там, к примеру, какое-то имущество, да, они пытаются залезть в этот дом. Это нельзя, к сожалению, делать категорически.
2: А еще, вот если вы, например, сидите вот в комнате, и уже у вас нету выхода, все, был пожар, то надо убежать в ванну. Закрыться, взять марлю или бинты. Вот у нас же есть щелька, правильно? Под дверью. Надо ее обводить там полотенцем или марлей, так, чтобы огонь не попал. Еще надо, рядом с ванной, там можно присесть и себя обмочить, взять марлю и себя накрыть.
0: Ну, это чтобы не задохнуться.
2: Да, потому что дым от огня очень опасен и смертельный.
0: И ты сейчас говоришь это про квартиру. Не про дом, а про квартиру, Если дом, можно просто выйти через безопасный выход. А если ты находишься в квартире и у тебя нет возможности, то, как ты сказала, все правильно.
2: А еще в домах делают специальные кнопки. На кнопку нажимаешь, и начинает говорить сирена, пожарная тревога. И все начинают уходить из специальных выходов, которые сделаны на случай пожара. Но в Демянске такого может и не быть. Чаще всего такое делают в школах или городах.
0: Угу. Совершенно верно.
3: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Итак, давайте теперь закрепим нашу программу правилами дорожного движения. Миланка, расскажи, пожалуйста, правила дорожного движения, когда в летний период приезжает очень много дачников, появляется на дороге очень много машин, как мы ведем себя на дороге?
2: Ну, например, если тебе надо перейти дорогу, надо нажать светофор.
1: Кнопочку на светофоре.
2: Да. И когда включился зеленый цвет, надо сначала посмотреть направо, налево, а потом еще раз налево и убедиться, что все машины остановились, а потом уже переходить.
1: Так, все правильно. Больше всего касается улицы 25 октября. Вот, она у нас считается сейчас главной дорогой, и она, эта дорога передана в федеральную собственность. По ней стали ездить еще больше машин, включая грузовые, фуры. И они ездят, причем быстро в последнее время мы замечаем. Даже не соблюдают скоростной режим. Поэтому старайтесь, дорогие радиослушатели, а также зрители, старайтесь смотреть направо-налево, переходя эту дорогу. Потому что светофоры светофорами, а как правильно сказала Милана, посмотрели направо-налево. И после этого уже переходим дорогу.
3: А еще чаще всего люди совершают такую глупую ошибку. Вот у нас на светофоре есть всего три цвета. Наши известные это зеленый цвет и красный, а еще есть желтый.
1: Да.
3: А желтый это, например, люди думают, он желтый, надо побежать, а потом все равно машина едет, когда желтый, и сбивает этого человека. И так люди совершают эту ошибку, и потом попадают в больницу.
1: Совершенно верно. Три цвета светофора. Не забываем про них.
2: А еще, если есть правила дорожного движения на велосипедах.
1: Да, извините, я перебью. Забыли мы поговорить о велосипедистах и о самокатах. Продолжай.
2: Вот нужно кататься в разрешенных местах. Можно кататься самому с 14 лет. Вот когда мы с моим братом ехали на велосипедах до спортивной школы, там есть такая дорожка специально для велосипедов. Но Марк поехал по той дороге, там где ходят люди.
1: То есть он нарушил правила дорожного движения, я так понимаю.
2: Да.
3: А там он мог бы сбить человека.
1: Ну, здесь по большей степени сбивают, конечно же, к сожалению, велосипедистов.
3: Могут оба пострадать.
1: Да, еще раз напомню вам, дорогие радиослушатели, а также зрители, на велосипедах ездят с 14 лет. Если по какой-то причине вам очень хочется поездить на велосипеде, катайтесь около дома и ни в коем случае не выезжайте на главную дорогу. Да, тут еще хотят девчонки поговорить про ядовитые растения. Давайте начнем с Алисы.
3: У нас в Демянске есть одно растение. Оно растет везде, даже вдоль дороги. Называется оно борщевик. Борщевик – это растение с крупными листьями. Растет 2-3 метра или даже бывает 4. Это растение, даже когда к нему будешь прикасаться, можно получить ожог. Ожог бывает то второй и третьей степени. Потом этот ожог может остаться на всю жизнь. И можно... Ну и борщевик, вот этот ядовитых, их всего три вида, которых нельзя трогать. Борщевик сосновского, у него белые цветы. Дальше борщевик монтегации, но он растет в жарких странах. Так что если кто-то поедет в жаркие страны, то увидите тот борщик ментегации. И борщик дикий, который растет в лесу. Но также у него еще есть съедобные виды. Вот если даже посмотреть на название борщевик, борщевик. от слова борщ. Да, из борщевика сибирского раньше варили борщи. А еще в борщевике содержатся опасные вещества фуран и кумарины, которые, когда встречаются с солнцем, они несовместимы, и мы тогда получаем ожог.
1: Да, и Миланочка, напомни нам еще по поводу грибов. Есть же все-таки грибы, которые нельзя есть. Ты знаешь про такие грибы?
2: Да, есть мухомор, белая поганка.
1: И давай про растения, давай.
2: Я хочу рассказать про опасное растение. Оно называется вороний глаз. Оно похоже на ягоды, и дети могут его съесть, и потом может случиться несчастный случай.
1: А с чем его можно перепутать? На что оно похоже?
2: Оно похоже на
3: чернику.
1: Ну, цвет какой у нее?
2: Фиолетовый.
1: А где растет? Как называется, ты говоришь?
2: Вороний глаз.
1: Вороний глаз?
3: Мне вороний глаз можно спутать с черникой.
1: Угу. Да, совершенно верно. Вороний глаз можно перепутать с черникой. Вот. Растет оно на полях также и в лесах. Соответственно, будьте очень внимательны, как говорят девчонки, и перед тем, как что-то скушать, лучше посоветуйтесь.
3: А еще есть ядовитые грибы.
1: Ну, про грибы-то мы уже говорили. Девчонки, какие пожелания вы бы дали нашим зрителям, слушателям по поводу вот сегодняшней темы еще раз? Что пожелаете водителям?
3: Я пожелаю, чтобы они, ну, когда едут, чтобы они смотрели вперед, чтобы они не отвлекались.
1: А те, кто ходят в лес?
2: Я хочу, чтобы они всегда, когда ходили за грибами, одевались хорошо, чтобы их никто не укусил.
3: А я еще пожелаю лесу, чтобы они никогда не перепутали ядовитые грибы и растения со съедобными.
1: Также желаем нашим водителям велосипедов, скутеров, будьте внимательны и желательно катайтесь во дворе. Кому нету 14 лет. А если есть 14 лет, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. И пользуясь случаем, сегодня у нас, так как у нас сегодня День России, хотел бы поздравить всех россиян с Днем России. Это праздник, символ национального единства, любовь к родине, гордость за ее историю. В этот день принято желать мира, благополучия, новых достижений как в стране, так и каждому человеку. Это был главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гости нашей сегодняшней программы Милана Кузнецова и Павличенко Алиса. Оставайтесь хорошими людьми. Всем пока.
2: Всем пока.
3: Всем пока.
0: Программа «Поговорим о главном».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. За первые два дня этой недели автоинспекторы Новгородской области отстранили от управления 18 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Среди них один нарушитель, задержанный за повторное нетрезвое вождение. Это уже не административное, а уголовное дело. Нарушения зафиксированы в том числе на территории Валдайского округа. Всего за два дня пресечено около 12 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подавляющее большинство выявлено с помощью комплексов фото-видеофиксации. Техника не дремлет и полагаться на авось не стоит. Госавтоинспекция обращается ко всем автомобилистам. Управление транспортом в нетрезвом виде – это риск для вашей жизни и жизни окружающих. Будьте ответственны. Роспотребнадзор обнародовал данные о качестве воды и песка в местах массового отдыха в Новгородской области. По состоянию на 11 июня специалисты исследовали почти 400 проб воды из водоемов региона. Результаты настораживают. Более трети образцов не прошли проверку по химии, почти каждый пятый – по микробиологии. В черный список попала и вода в озере Валдайское, конкретно на пляже Тимошкино. Также зафиксировано превышение в реках Волхов, Мста и Ловоть. Что касается почвы, из почти 200 проб песка более 10% не соответствуют микробиологическим нормам. Однако есть и хорошая новость для жителей и гостей Валдайского округа. На настоящий момент уже выданы 3 положительных заключения на купание. Среди них озеро Белое в центре отдыха «Радуга» и озеро Уклеинское в Ивантеевском поселении. Эти места официально признаны безопасными. Роспотребнадзор призывает жителей Новгородской области не рисковать здоровьем и купаться исключительно в разрешенных местах. Санитарный мониторинг продолжается. Валдайский округ присоединяется к всероссийской акции «Свеча памяти». Она приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 22 июня – день, который отзывается в каждой российской семье. Эта дата напоминает о цене мира, о подвиге, боли, мужестве и силе людей, благодаря которым страна победила. Зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, унесенных войной, можно уже сейчас и вплоть до 22 июня. Принять участие в акции может каждый житель округа. Для этого достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать на кнопку «Зажечь свечу памяти». Администрация Валдайского района призывает всех присоединиться к этой инициативе. Главная цель – вместе сохранить память о подвиге народа и поддержать ветеранов, которые сегодня рядом с нами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 92170.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Волны настроения и...

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35. Волны настроения и музыки.

Валдай FM. Первая местная радиостанция.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,